звенели бубенцы, и кони в жарком мыле тачанку понесли навстречу целине. Тебя, мой бедный друг, в тот вечер ослепили два черных фонаря под выбитым пенсне. Там шла борьба за смерть, они дрались за место и право наблевать за свадебным столом. Спеша стать сразу всем, насилуя невесту, стреляли наугад и лезли на пролом. Сегодня город твой стал праздничной открыткой, классический союз гвоздики и штыка, заштопан тугой, суровой красной ниткой все бреши твоего гнилого сюртука. Под радио удар московского набата на брачных простынях, что сохнут по углам. Развернутая кровь, как символ страстной даты, смешается в вине с грехами пополам. Мой друг, иные здесь, от них мы недалече, ретивые скопцы, немая тетива, колечные дворцы простерли к небу плечи, из раны бьет Нева, пустые рукава. Подставь дождю щеку, в следах былых пощечин хранила б нас беда, как мы ее храним. Рвется в бой и крутится, как счетчик, снижаясь над тобой и превращаясь в нимб. Вот так скрутила нас и крепко завязала красивый алый бант окровленным бинтом. А свадьба в воронках летела на вокзалы, и дрогнули пути, и разошлись крестом. Усатое ура чужой недоброй воли вертела бот Петра в штурвальном колесе. Искали ветер Невского, давились иском поле и привыкали

ты сводишь мост зубов под рыхлой штукатуркой, но купол лба трещит от гробовой тоски. Гроза, салют, и мы летим над Петербургом в решетку страшных снов, врезая шпиль строки. Летим сквозь времена, которые согнули страну в бараний рог и пили из него. Все пили за него, а мы с тобой хлебнули за совесть и за страх, за всех, за тех, кого слизнула языком шершавая. Да, за тех, кто не успел проститься, уходя. Мой друг, спусти штаны и голым летним садом прими свою вину под розгами дождя. Поправ сухой закон, дождь в мраморную чашу льет черный и густой осенний самогон. Мой друг, отечество твердит, как отче наше, но что-то от себя послав ему вдогон. За окнами салют, царь Пушкин в новой раме, покойные не пьют, да нам бы не пролить. Двуглавые орлы с побитыми крылами не могут меж собой корону поделить. Подобие звезды по образу окурка, прикуривай, мой друг, спокойней, не спеши. Твоей души стучит.

плоть, трогать сильным ножичком, пытать свою плоть, до крови прищемить добровольные пальцы, отважно смакуй.

вечность пахнет нефтью. Словно и не сердобольный смех. Словно и не сердобольный смех. Словно

шесты, сто террористки духовок. Задохнувшихся по собственной воле. Забейшие средства для расчистки веревок. Скверного запаха не мытых шей. Новейшие средства находить виновных.

Закрывшейся дверью пустота. Это значит, что кто-то пришел за тобой. Это значит, что теперь ты кому-то

мыслишки мертвые войнушки. Не официальные попы земли, эмалированные части головных систем. Инстинктивные добровольцы во имя вселенной хлебной корочки. Люди с большой буквы. Слава люди пишутся с большой буквы. Свастика веры стянула лица. Вавилонская азбука налипла на пальцах. Исторически оправданный метод пожирания сырой земли. Это ли не то, что нам надо? Это ли не то, что нам надо? Это ли не то, что нам надо? Неизбежно проснулись, не простудились, не заморолись. Называли вести своими именами, сеяли добрые, разумные вещи. Все посеяли, все назвали. Кушать подано, честь по чести. На первое были плоды просвещения, на второе кровавые мальчики.

Орденоносный Господь победоносного мира. Заслуженный Господь красносного страха. Праведный праздник для правильных граждан. Отточенный сел для созревших колосьев.

the Goblin Kid. Это гопники, они мешают мне жить. Кто слушает heavy metal, арабесок и атаман? Кто пьет?

как козлодой. Кто гадит в наших парадных, кто тошнит в вагонах метро, кто всегда готов подбить нам глаз и всадить вам в бок перо. Это Гоголь. Это Гоголь.

Потому что они гопники. Они гопники. Они гопнички. Они мешают нам жить. Они мешают нам жить. Они мешают нам жить. Они мешают нам жить.

Он и на Париж. Как ты меня достал? Эти бесконечные серые дожди. Мне все надоело. Я скоро обратно. Я скоро обратно. У меня была любовь. Она была выше Эйфелевой башни. О, любовь.

0: mon bel ami. L'église de notre jeunesse est séparée
1: de la capitale. Он и Париж. У меня была любовь. Она была выше Эйфелевой башни. Она была выше Эйфелевой башни. Она была выше.